0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Инструкции на лекарские засеки, проконсультуйтесь с лекарем.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душила. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Да.

0: Ты слушаешь? Ты слушаешь наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.